0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: 5 Екатеринбург. Джем ФМ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: хотела.
1: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, на календаре 10 сентября, четверг, с вами утренняя гимнастика в составе Павла Палыча, Маргарита и Ярик. Всем доброе туманное утро.
0: Всем доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет.
1: Обратили,
2: привет.
1: Да, внимание? Домов
0: конечно.
1: Не видно, просто туманище. У нас там местами сортировки есть, особенно когда в низины куда-нибудь спускаешься, вообще ничего не видно. А потом наверх вроде ничего, так. Но говорят, что если туман, будет теплый день, хотя...
2: Да, такие вот виды, приезжаешь на площадь, заезжаешь, стоит трамвай, а за него просто пелена белая, как будто кадр из фильма из какого-то.
1: Как будто он из тумана выехал.
2: Из тумана, да. Вот
0: я сегодня впервые ехала в тумане за рулем сама, и я поэтому немножко испугалась, когда выехала из паркинга, но я же до этого не выхожу на улицу, и не знаю, что там мне предстоит увидеть, дождь, солнце, туман, а тут вот туман, но ничего, все удалось, но машины сегодня ехали значительно медленнее, чем обычно.
1: У меня как-то была история, я отправился тоже на работу, смотрю, там просыпал, быстро за руль прыгнул, выезжаю, тоже туманище такое, ничего не видно, еду кое-как, аккуратно, тихонечко, думаю, ничего себе, вот это да, как все плохо видно, приезжаю в итоге на работу, там ехать, наверное, минут 15-20, захожу, ребята на меня смотрят такие: «Палыч, а ты что, очки дома забыл?» Я реально без очков уехал, все было просто мутно.
0: Ужас, я представляю, я без линз тоже вообще ничего не соображаю.
1: Я такой, ну вот. Обрати внимание, возможно, не туман, возможно, просто забыл надеть линзы или очки.
0: Нет, я не одна такая.
1: Так, ну что, давайте будем начинать утреннюю журнастику, расскажем, что будет в ближайшее время у нас в программе. Всем 20, поздравим именинника, всем 30, яркие заголовки, всем 40, астрологический прогноз, и пригласим всех в нашу классную игру вместе с Яндекс.Лавкой уже в 7.50 на Jam FM.

0: Реклама.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дороги почти свободны, крупных пробок нет. Затруднений на Сулимова, Данила Зверева, Комсомольская, Туральская до улиц Кулибина, также на Бардина от Серафима Дерябиной до улицы Амундсена и на Шевской, Бакинской, комиссаров Донбасской и Бибеля от Тепличной до Таватуйской.
3: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города, +12 градусов. Прямо сейчас на JBFM поздравляем именинников. Кто родился сегодня, 10 сентября? Рассказывай, Маргарита.
3: Сегодня свой день рождения отмечает Александр Рева, также известный как Артур Пирожков. Популярный российский шоумен.
4: Танцуй.
3: Да-да-да. Комик, певец и актер, конечно же. Сценический псевдоним и образ Артура Пирожкова, которого ты сейчас спел песенку, пришел из детства. Александр любил пирожки, которые пекла его бабушка, и сам себя в шутку так и называл «Пирожок».
4: Почему Артур тогда?
3: Ну, здесь уже, кстати, его любимая буква «А», и, видимо, с этим как-то связано. Имена разные подбирал, а почему бы и не Артур?
2: Мне еще кажется, там, когда он делает образ метросексуала, там должно быть что-то «А». Вот
3: да, что-то яркое. До того, как стать звездой юмора, успел поработать электрослесарем на шахте, вообще имеет техническое образование, также был рекламным агентом и радиоведущим.
2: Молодец, коллега,
4: наши люди.
3: Да, оттуда и попал в юмор. Еще один именинник у нас сегодня есть. Это знаменитый британский актер, обладатель премии «Оскар» и премии «Бафта» Колин Фёрт, прославившийся ролями истинных джентльменов. Назову его некоторые проекты. Это «Гордость и предубеждение», «Король говорит» и многие-многие другие. Кстати, роль мистера Дарси в «Гордости и предубеждении» сделала его невероятно популярным, хотя до этого актер никогда не читал романов Джейн Остин, автора сценария, и не представлял себе, как играть аристократов. К тому же мистер Дарси казался ему неприятным, и он считал, что этот персонаж не будет интересен зрителям. Но после долгих уговоров все-таки согласился. А еще есть интересный момент, когда мистер Дарси выныривает из пруда в мокрой белой рубашке. Он вообще стал культовым в истории британского кинематографа. Хотя самого актера эта сцена тоже долгое время смущала. Причем она изначально, по задумке режиссера, должна была быть комичной. Но зрители ее восприняли очень романтичной. Чуть ли не самой романтичной в истории всего кино. Вообще, за актера в озеро нырял каскадер, а он просто перед командой мотор вылил на себя ведро воды.
2: Ну, тоже хорошо.
3: Ну, как обычно бывает.
2: Чудо, чудо кинематографии. Ну что, поздравляем именинников наших, в первую очередь всех, кто слушает JMFM. Если ты сейчас именинник, если ты глаза уже открыл и включил 102.5 FM, значит, тебя с днем рождения, пускай все мечты сбудутся, с утра пораньше улыбнись, именинник. Ну, а мы мчимся дальше, скоро уже, буквально через 10 минут на JMFM яркие заголовки.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Рита, давай.
1: Вы любите Гарри Поттера?
0: Ну, его не то чтобы любить, его, ну как он, часть культуры уже стал.
2: Знать надо, да.
0: Я не любитель, не поклонник, честно, всей этой Поттерианы.
1: Вселенной.
0: Но у меня там супруга, у нее до сих пор, если я ей подарил, помню, день рождения, эти все сборники,
1: книги,
0: переплеты, и она прям перечитывает. Я говорю, может быть, кому-нибудь уже отдадим, продадим? Нет. То есть не отдает, вот такая история.
1: Ну, вообще снимается сериал от HBO по Гарри Поттеру, уже выходит в конце этого года. Угу. И это все знают, это такая культовая новость. И еще одна новость на эту тему. Дэниел Рэдклифф, прославившийся на весь мир ролью Гарри Поттера, может вернуться во франшизу в неожиданном амплуа. Об этом сообщает The Economic Times. Уже в декабре этого года состоится премьера первого сезона сериала по Гарри Поттеру, и по данным инсайдеров, Дэниел Рэдклифф ведет переговоры с HBO о получении роли Волан-де-Морта в сериальной версии Гарри Поттера.
0: Злодеем боролся. Слушай, вот это тот случай, когда, наверное, хороший герой всегда хочет сыграть плохого.
1: Это очень интересно. Ходят слухи, что стороны уже близки к заключению договоренности, хотя официально студия пока ничего не подтверждает. В общем, если сделка состоится, то это явно станет главным событием мира фэнтези. То есть Рэдклифф, все как ты говоришь, играющий главного героя на протяжении 10 лет в оригинальных фильмах, предстанет в образе его злейшего врага.
0: Слушай, ну, с другой стороны, представляешь, все как будут ждать финала, там, наверное, должно произойти что-то такое кульминационное какое-то, и вот все будут, и, во-первых, посмотреть хочется на него в этом образе. Всем.
1: Причем актер сыграет, ну, если все они там договорятся, именно взрослую версию Волан-де-Морта, злодея в юном возрасте, исполнит 13-летний Билли Барр. Уже выбран.
0: Интересно, хороший крючок, хочется уже посмотреть.
2: Уже
1: вообще интересно.
0: И даже мне хочется посмотреть.
1: Вот так вот.
0: Да. Спасибо, это были яркие заголовки на Jam.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM — ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. Сейчас за окном плюс 12 градусов, туман рассеивается. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 4,9 метра в секунду. Днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Риже сейчас и в Ревде плюс 10 градусов, в Краснотуринске плюс 9.
3: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов, время гороскопа в утренней гимнастике, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Итак, сегодня 10 сентября, четверг.
1: Овен, откажись от спешки, тщательно все обдумывай.
2: Телец, приятная встреча может поднять настроение.
1: Близнецы, неожиданная идея поможет справиться со старой проблемой.
0: Рак, удели время тому, что давно откладывал.
1: Лев, твою инициативу сегодня точно заметит.
2: Дева, не усложняй, простое решение окажется лучшим.
1: Весы, не соглашайся на то, что тебе не подходит.
0: Скорпион, проведи время с близкими людьми.
1: Стрелец, хорошая новость изменит твои планы.
2: Козерог, не бойся попросить помощи.
1: Водолей, день подходит для новых начинаний.
0: Рыбы, доверься интуиции, она тебя не подведет.
3: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсен над Бардино до Объездной, вторая Новосибирская от Умельцев до Палисадной, Краснолесье от Рябинина до Вильгельма, от Генина. Много машин от Черепанова, от остановок Черепанова до Стрелочников, на Вильгельма до Генина, от Сахарова до улицы Краснолесья и на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до улицы Мурзинская.

0: И повод есть прекрасный. Яндекс.Лавка запустила уникальную коллекцию из 37 десертов, созданных по мотивам кулинарных предпочтений жителей 11 крупных городов России. Для создания кондитерских шедевров использовали аналитические данные по самым популярным позициям, а также провели опрос. Люди рассказывали о любимых сладостях и местных ингредиентах своих регионов.
1: Для Екатеринбурга, например, создали 7 специальных десертов, о них и будут наши вопросы. Чтобы выиграть сертификат в Яндекс.Лавку на 1500 рублей, оставь заявку на нашем номере в Максе плюс 7932-020-102.5. Просто пришли вкусный смайлик, желательно с десертом. Ну и не забудь указать свой номер телефона. Кто первый пришлет, с тем и поиграем и зададим вопрос на правильный ответ, который, если ты нам дашь, то вручим приз. Напомним номер нашего мессенджера Макс плюс 7932-020-102.5.
0: И на правах рекламы добавлю, что лимитированная серия десертов уже появилась в Яндекс.Лавке. Попробуйте сладости, специально разработанные с учетом вкусов уральцев. Радуйте близких вкусными десертами и заказывайте для себя. На сайте и в приложении Яндекс.Лавки. Категория 6+. ООО Яндекс.Лавка. УГРН 118-774-647-92-50. Город Москва.

0: Ничего себе.
1: Вы меня не могли найти.
2: Собака большая была?
1: Да просто лайка, но почему-то мне у нее там было очень уютно. Я тоже из многодетной семьи, старшая в семье, видимо, я от них сбегала.
2: Слушай, мы с тобой одинаковые, у меня тоже самое было. У нас собака была Барсик, жил в частном доме, большая такая собака, дворняга, наверное, но она была большого размера, и все боялись. Я вот как ты, спал у нее в будке. Там,
0: ничего
2: будка,
0: себе.
2: Будка у нее была своя, это правда, находили меня там, рассказывали. Ну здорово, смотрите, сколько у нас всего общего. И сейчас давайте послушаем правила нашей игры, и пусть вам улыбнется удача. Рита, рассказывай.
0: Каждому из вас мы будем задавать по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответа на выбор. Палыч задаст вопросы девочкам, я мальчикам. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
2: Поехали! Александр, вопрос для тебя.
0: Для техники макияжа бейкинг нужны румяна или пудра?
3: Румяна.
0: Нет, нужна пудра.
2: Какой сложный женский
0: да.
2: мир. Света, вопрос для тебя. Где в Екатеринбурге находится улица Февральской революции? В центре или на Уралмаше?
1: В центре.
2: Да, абсолютно верно. Одна из старейших улиц в Екатеринбурге проходит по территории Верхсетского административного района. На ней, кстати, находится самое высокое жилое здание высотой 140 метров.
0: Классно.
2: 1-0. Девочки, впереди. Саша, вопрос для тебя номер 2.
0: Какое из этих изделий относят к бессонным изделиям? Бахрома или молния?
3: Молния.
0: Нет, бахрома. Бессонные изделия – это изделия, которые улучшают внешний вид, например, мебели или штор, ну и всякие кисти, шнуры декоративные, бахрома в том числе.
2: Ясно. Света, если сейчас дашь правильный ответ, станешь победителем игры. Скажи, впадают ли ленивцы в зимнюю спячку, да или нет?
1: Нет.
2: Да, действительно, ты ответила правильно, они не впадают в зимнюю спячку. 2-0. Можем остановить игру. Александру говорим спасибо, но мы с Сашей расстаемся ненадолго. Ждем новых смайлов и поиграем в следующий раз. Хорошо, Саш?
3: Всего доброго.
2: Все, спасибо, что был с нами сегодня, этим утром. Ну а Свету поздравляем с победой!
1: Ура!
2: Ну все, собирайся в театр, потому что тебе вручаем пару билетов на спектакль «Лондонский треугольник».
1: Это невероятно. Спасибо большое. Я очень счастлива.
0: На правах рекламы.
2: Тебя ждет история любви, отравляющей все вокруг. Отношения, из которых выбраться без потерь невозможно.
0: В связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходят на сцене Дома офицеров.
2: Спектакль состоится 17 сентября на сцене Дома офицеров.
0: Для зрителей старше 16 лет.
4: У тебя есть утренняя джемнастика?
5: На 102.5 FM.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены – это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
4: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 9.15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до Объездной, Объездная от Московской до Амундсена, Серафима Дерябина – это Объездной до Академика Бардина. Много машин на 2-й Новосибирской от Палисадной до Умельцев, на Ленина от Восточной до Карла Липнихта и на Сибирском тракте от Буторина до переулка Базовый.

0: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Всем доброе утро, всех с четвергом, четвергом воспоминаний. Это утренняя гимнастика, Павел Палыч, Ярик и Маргарита. Ну а тема у нас сегодня, куда ты в детстве, когда сам был маленьким, уходил без разрешения. Куда вы только не уходили.
1: Катя написала: я в 11 классе сказала, что пошла гулять с подругами, а сама поехала к своему будущему мужу в военное училище. Он заканчивал 5 курс. Домой опоздала на 2 часа. Родители очень сильно ругались, мама грозилась налупить ремнем. Слава богу, все обошлось, и вот мы живем уже 22 года вместе.
0: Круто. Сергей пишет: самое удачное мое исчезновение без разрешения, это, я думаю, когда родители ушли праздновать годовщину своей свадьбы, а я остался дома. По приходу они увидели открытую дверь в квартиру, а меня нет. Копперфильд отдыхает. Я в это время уже спал у соседей, налопался пирожков с чаем и лег. Мы жили на 4-м, соседи на 2-м, а мне было 9 лет. Слава богу, меня нашли, ну и отвесили мне люлей. Так что я больше ничего так не делал.
2: Пошел в гости, пирожков поел и уснул.
1: Но они волнуются, дома-то его нет, где его искать? Случайно нашли у соседей.
0: Да, сейчас смешно было, а тогда обидно даже. Ну вот он, наверное, тоже думал: что такого, пирожков поел?
1: Да.
0: Ну, родители, наверное, в панике.
1: Волновались. Угу. Оля написала: я в детстве была шустрой, бесшабашной, энергичной девчонкой, и моими лучшими подружками были мальчики. Я с мальчиками, единственная девочка, мастерила плоты, и мы на них катались в затопленных настройках котлованах.
0: Ну-ка.
1: Играли в казаки-разбойники, перебирались с балкона на балкон, но самым моим любимым занятием было строить шалаши. И, конечно, без разрешения родителей. Мы собирали узелок с хлебом, вареньем и водой и уходили с мальчиками в лес строить шалаши. Делились на две команды и на скорость строили наш дом. У кого самый большой и незаметно получится, тот и победил. Моя команда всегда побеждала, так как наш дом благодаря мне был еще и уютным. А мама меня всегда ругала. Все девочки во дворе в классике играют, а моя с мальчиками по лесам и стройкам шастает.
0: Что-то научилась строить дома.
1: Уютные зато.
0: Молодец. Оксана пишет: доброе утро, любимое радио. Услышала вашу тему и сразу вспомнила из детства самую яркую историю. Мы каждый год с родителями отдыхали на озере у Вильды в палатках по несколько дней. Мы купались, плавали на матрасах. Раньше такие были толстые резиновые матрасы с тканевым верхом. И вот однажды мы с подругой решили на матрасе доплыть до ближайшего острова. Ну, нам так казалось, что он очень близко. Ну и поплыли. Оказалось, что это очень далеко. Мы стерли себе руки до мозолей, гребли лежа на матрасе. Устали, но понимали, что берег наш уже далеко, но остров уже все ближе. В итоге мы доплыли до острова, вышли и стали собирать малину. Думали, сейчас немного отдохнем и обратно. Но в это время, видимо, нас потеряли родители. Увидели нас в бинокль на острове. В итоге папа подруги приплыл за нами на лодке. Подруге тут же досталась вица от отца. И нас, как зайцев испуганных, доставили на берег в лагерь. Нам было примерно по 10 лет. Вспоминаем до сих пор, запомнили на всю жизнь.
1: Ну, ярко. Эффектно.
0: Да, вот такие девчонки. Ну, действительно, когда купаешься, кажется, что оно вот рядышком. Mm-hmm. Доплыть-то несложно. Ну, mm-hmm. Во-первых, силёнки свои не рассчитываешь.
2: Mm-hmm.
0: А
2: во-вторых,
0: чем дальше от берега, тем сильнее ветер и тем сильнее течение тебя относит все дальше.
2: Сдувает.
0: Да.
1: Ну, когда ты маленький, ты вообще много чего не рассчитываешь еще.
0: Да. Куда ты в детстве выходил без разрешения, об этом мы тебя спрашиваем. Пиши в наш четверг воспоминаний в мессенджер Макс плюс 7932020102. Там же находится наш канал, либо пиши в группу ВКонтакте. Все читаем. За одно из сообщений у нас уже приготовлен крутой приз. Сертификат в кафе Клатчи на 2000 рублей.

0: 9:30 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Назову способ улучшить настроение всего за 5 минут.
0: Прекрасно.
2: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
2: 235-0905.
3: 235-0905.
0: JAM-FM. 9:32 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Прямо сейчас на JAM-FM яркие заголовки.
1: У вас есть запахи, которые улучшают вам настроение? Какие-нибудь любимые?
0: Наверное. Мне очень нравится клубника, когда пахнет какие-то ягодные запахи.
1: Ой, классно.
0: Такие свеженькие. Земляника очень вкусный запах дает. Не знаю.
4: Мне нравится, когда едой пахнет.
0: А, кофе, кстати, да, очень вкусно. Вот этот свежесваренный кофе.
1: Молодец, Палыч, горячо. В яблочко всего 5 минут воздействия аромата кофе улучшают настроение. К такому выводу пришли ученые, изучив психологическую и физиологическую реакцию людей на запах популярного утреннего чаще всего напитка. В эксперименте приняли участие 20 добровольцев в возрасте от 20 до 29 лет. В течение 5 минут они вдыхали аромат кофе, а ученые оценивали их настроение, регистрировали электрическую активность мозга с помощью специальных датчиков, а также измеряли частоту сердечных сокращений и изменения сердечного ритма. После воздействия запаха кофе у участников заметно улучшались показатели настроения, снизились усталость, тревожность, напряжение, растерянность и подавленность. Авторы исследования считают, что даже кратковременное воздействие аромата кофе может быть связано с улучшением эмоционального состояния и с изменениями активности мозга.
0: Вот чего мне не хватает домой, потому что у меня всегда... Вот ты сейчас сказала про запах, действительно, я очень... довольно поздно стал пить кофе, не любил запах этот, а понимаю, что когда вот это вот только помололи, знаешь, он свеженький еще такой, и вот этот прям запах, действительно, сразу настроение классное, и какой-то день хороший становится, и поэтому, когда идешь даже утром по городу и около кофейни, у тебя сразу улыбка на лице.
1: Или заходишь, знаешь, зимой, наоборот, в кофейню, и тебя просто накрывает эта волна кофейная, очень вкусно.
0: Заметили сейчас, что в магазинах стали делать кофейни ставить не просто так, а как раз именно по этой причине. Ведь запах кофе, он привлекает покупателей.
1: Ну и аппетит немножко возбуждает.
0: Естественно. Ну, во-первых, ты кофе можешь попить, а во-вторых, заходишь в магазин, если пахнет кофе, у тебя сразу настроение хорошее.
1: Уютненько.
0: И купишь ты побольше. В общем, кофе можно не только пить, но и нюхать.
2: Прогноз погоды на JAM-FM.
0: 9:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM. О-о-о, любимое дело, салон и любимая кухня. На сейчас за окном плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Рижее и в Риде сейчас плюс 11 градусов. В Краснотуринске плюс 10.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
7: Акция действует до конца сентября этого года.

0: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс». Итак, сегодня 10 сентября, четверг.
1: Овен, откажись от спешки, тщательно все обдумывай.
2: Телец, приятная встреча может поднять настроение.
1: Близнецы, неожиданная идея поможет справиться со старой проблемой.
0: Рак, удели время тому, что давно откладывал.
1: Лев, твою инициативу сегодня точно заметит.
2: Дева, не усложняй, простое решение окажется лучшим.
1: Весы, не соглашайся на то, что тебе не подходит.
0: Скорпион, проведи время с близкими людьми.
1: Стрелец, хорошая новость изменит твои планы.
2: Козерог, не бойся попросить помощи.
1: Водолей, день подходит для новых начинаний.
0: Рыбы, доверься интуиции, она тебя не подведет.
3: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
0: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Сибирский тракт от Буторина до активистов, также Комсомольская от Педагогической до Малышева, Щербакова от Самолетной до Владарской. Многомашинная Серафима Дерябина от Объездной до Академика Бардина и на Куйбышева от 8 марта до улицы Московская.
8: 102,5. Jam FM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Девять часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов, продолжается утренняя гимнастика. С вами ее ведущие Павел Палыч, Маргарита и Ярик, и обсуждаем сегодня четверг воспоминаний, куда ты в детстве уходил без разрешения, когда сам был еще маленьким. Почитаем.
2: Галя пишет: утром пораньше сбегали на рыбалку, особенно летом. Клев, обалденные судочки, окуньки, сидишь, тишина, тепло, комаров еще нет, а через время мама со скакалкой. Понятно, не прыгать приходило. А дело в том, что канал был оросительный и глубокий. Берега обрывистые, родители очень за нас боялись. Но мы-то порыбачить, ну и получали потом тоже. Это на всю жизнь запомнилось, но рыбачить люблю и сейчас.
1: Ничего себе, девочка, молодец.
2: Вообще разбирается, там окуньки, я вообще даже в этих рыбах не разбираюсь.
3: Ну ладно, ты бедокурить туда полез, а если ты рыбачишь, ты же еще и пользу приносишь.
2: Но все равно, страшно,
1: переживали.
2: Да, представляешь?
1: Инна написала: доброе утро, прочитала тему для обсуждения, сразу вспомнилось столько веселых моментов. Я родилась в деревне Разгон, которая находится в Иркутской области, и все детство и юность прошли именно там. Помню лето, время сенокоса, все на каникулах, вечер, мы с девчонками собрались в соседнюю деревню Облепиха, так, видимо, деревня называется, на дискотеку. Да-да, именно как в песне «Пешком 8 километров по федеральной трассе». Родителям сказали, что просто пошли гулять и ближе к 11 будем дома, а сами начепурились и рванули туда. Туда мы дошли быстро, натанцевались ближе к 11, выдвинулись обратно. Пока шли домой, время уже за 12. Связь на то время в деревнях была местами только, да и телефоны только более-менее появляться начали. В общем, связи практически не было. Поэтому нам никто не названивал, не дозвонился, нас просто искали. По всей деревне меня лично мама с дядей на мотоцикле «Минск» катались с друзьями и с хлопушкой в руках, знаешь, которые ковры выбивали. Люлей, конечно, получили все, но это было нам уроком. Но мы еще не раз потом ходили, но уже были умнее. Но это совсем уже другая история. Я с хлопушкой просто, это очень смешно.
2: Это очень забавно, мама так выглядит, с какой-нибудь красной едет. Такая.
1: На мотоцикле
2: сейчас
1: Минск.
2: Сейчас я ему задам.
3: Прилетала.
1: Да.
2: Сережа пишет: ездил к приятелю играть в железную дорогу из центра на ВИС. Сотовых тогда не было. Родителям приятеля говорил, что мои знают, где я, но на самом деле я никого не предупреждал. А причину, почему не предупреждал, даже не помню. Но не было никакой какой-то особенной причины.
1: Юля пишет: доброе утро. В детстве я любила ходить на карьер. Конечно, никто не отпускал, но мы с ребятами собирались как в поход и шли, разжигали костер. Помню картошку запеченную, холодную воду в апреле. Могли даже искупаться.
2: Ой, да, это очень опасно.
1: Да, не совершайте ничего. Это делать нельзя. Но, тем не менее, все равно люди делают, да? Куда ты в детстве ходил без разрешения?

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение о тумане. В дымке с раннего утра скрылись дома и дороги в Екатеринбурге. В сообщении МЧС говорится, будьте бдительны, телефон экстренной службы 112. В аэропорту Кольцово не смогли сесть самолеты. По решению экипажа и лайнеры из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы. Наш аэропорт продолжает работу, но текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпании, говорится в сообщении. Кольцова, цитирует его Е1, а также публикует фотографии с улиц Екатеринбурга, скрытых туманом. Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на участников рынка. Так, одна из компаний запустила полис стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Другая объявила цены на полисы от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. Напомню, накануне ВСУ атаковали Новороссийск. Пострадали 29 человек, еще четверо погибли. Власти объявили траур по погибшим. Накануне дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. Свердловский облсуд в пятницу 11 сентября рассмотрит апелляцию на снятие с выборов Заксобрания партии «Яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе организации, пишет «Комсомольская правда». Напомню, на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР, обвиняя организацию в злоупотреблении свободой массовой информации и нарушении закона об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа облсуд удовлетворил иск ЛДПР. Кроме того, 7 сентября полиция задержала 6 кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от «Яблоко». На них составили протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. В среду их начали приглашать в суды, и накануне Ленинский райсуд отправил под арест на 10 суток кандидата в Заксобрание от «Яблока» Александра Куделькина, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге открывается 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных театральных площадках города 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу 11 сентября на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочница». Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица». История о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробности о фестивале «Петрушка Великий» есть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Ситуация вокруг концерта Канье Уэста в России остается противоречивой. Газета «Известия» пишет, ссылаясь на члена команды американского рэпера, что он может выступить не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Питерский портал «Фонтанка» ранее сообщил, что «Газпром-арена» не готовится к концертам Уэста 10 и 11 октября, несмотря на опубликованное ранее объявление о наборе персонала на эти даты. Но организаторы концертов Уэста заявили, что не планируют переносить выступление из Питера или менять площадку. Об этом заявила ранее глава Say Agency Анна Супчева, пишет газета.ру. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Октранс». Официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит». Солнышко появилось за окном. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 4,9 метра в секунду. Днем плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит» G-Tour от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит» G-Tour. Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
0: Спонсор утреннего шоу ООО «Столица». Тенет Плюс в автоцентре «Восток» в Березовском.
1: Реклама. Я куплю Tenet плюс Tenet плюс Tenet. Это новый Tenet плюс.
4: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet плюс уже в автоцентре Восток. Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр Восток. Березовский, Кольцевая 4. 380-8686.
1: Это новый Tenet плюс.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
8: Джем.

0: Любимая, люби меня.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-3001.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

0: Днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: 102.5. Jam FM.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Подводим итоги. Тема утра. Разыграем среди всех сообщений сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Ну а сегодня мы тебя спрашивали в четверг воспоминаний, куда ты в детстве уходил без разрешения.
1: От Маши пришло сообщение. Очень часто вспоминаю историю из детства, потому что за нее мне досталось знатно. Жили в деревне, нас всегда весной переливалось болото с рекой. Дело было в первом классе. Одноклассник предложил пойти смотреть акул.
0: Акул?
1: Да, так бывает.
2: На болото.
1: Но я же согласилась. Вообще всегда искала приключений. Думала, как это у нас акулы? Надо посмотреть. Очень интересно. В итоге мы дошли до этого перелива. Там плавали сомы. У них плавник торчал из воды, как у акулы. Ну чем не акула? Вот только сарафанное радио же в деревне работает хорошо. И папе сказали, что ваш ребенок там возле воды. В итоге папа встретил нас с крапивой. Досталось мне и однокласснику.
0: Бывает такое. Виктория написала, 10 лет назад пошла с дедушкой за грибами. Гуляли-гуляли, я устала. Дедушка сказал, посиди на дороге, я пойду, по краюшку пройдусь недалеко и вернусь. И дедушка ушел, я кричала ау-ау, потом он перестал откликаться. Мне стало страшно, я ушла домой, легла спать. Бедняжка. Под одеяло. Благополучно уснула. Дед несколько часов искал по лесу, пришел домой, попасть не может. Злой, наругал, отлупил, но потом приехала бабушка из города и вставила уже ему, чтоб не бросал меня одну. Каждой посиделке эту историю вспоминает. Дедушка. Ой, чудики. Ну, а сообщение, которое мы сегодня выбрали, вообще такое нереальное. И вообще, когда есть старший брат, то сразу какие-то приключения могут случиться. Пришло сообщение от Оксаны. У меня был старший брат. Как-то летом, когда мне было 9, ему 15, родители весь день были на работе. Дома оставалась бабушка. Гулять мне разрешалось только во дворе. Даже за дом уходить было нельзя. И вот брат говорит, что нашел билеты в цирк. Мы решили пойти. Но я знала, что в цирк нужно идти нарядной. А бабушка не даст красивое платье просто для прогулки во дворе. Брат сказал, что у него есть деньги. И он тогда на что-то копил. В общем, мы пошли в магазин, девочки-мальчики на кольце Эльмаша купили мне платье, я его надела, и мы поехали в цирк, нарядилась. И мы прекрасно провели время, посмотрели представление, в фойе делали фото с обезьянкой. Ну и мы сфотографировались, через какое-то время брат поехал и фото забирать, потому что их тогда не делали сразу, только на следующий день. Мы положили снимок в семейный альбом, думая, что никто не заметит. И вот мама, как это было принято раньше, стала показывать гостям наш альбом и увидела это фото. Смотрит и не может понять, откуда оно. Говорит, что это за мятое огромное платье на тебе? Волосы не причесаны. Раньше, когда мы куда-то собирались, мама всегда заплетала мне косы, делала прическу. Она была в шоке от найденной фотографии. Пришлось рассказать, откуда она взялась. Нас ругали за то, что мы одни так далеко уехали. Какие-то чужие билеты, платье купили, которые, кстати, потом выкинули.
1: Ну, кстати, они еще и фотку в семейный альбом вставили. Такие смешные вообще.
0: Всегда же можно смотреть и вспоминать, да?
1: Классно.
0: История шикарная. Оксана, вручаем и тебе сегодня наш классный приз. Сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей.
1: На правах рекламы.
0: Уютное место с современной русской кухней в историческом особняке 19 века.
1: В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками, гречневая каша с утиным рагу, котлеты и щуки с пшеном и многое другое.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. На Джим ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Врачи оценили пользу самых популярных завтраков.
0: Так.
1: Сейчас назову прямо по списку, прям целое меню у меня
0: будет. Давай.
1: Завтрак, состоящий из яичницы, бутерброда с колбаской и кофе, врачи считают ударом по печени из-за большого количества жареных жиров и трансжиров в составе.
0: Так.
1: Чем заменить? Все хорошо, сейчас заменим. Можно использовать яйцо пашот вместо глазуньи, цельнозерновой хлеб, отварное мясо вместо колбасы, зелень и овощи.
0: То есть, в принципе, то же самое, только вареное?
1: Ну, чуть-чуть что-нибудь там поменять.
0: Колбасу на курицу?
1: Да, зелень не добавить. Жареные сырники со сгущеночкой. Второй такой вариант, очень тоже популярный. Тоже считается не совсем здоровым питанием.
0: Эх.
1: И чтобы сделать это блюдо пополезнее, лучше запекать сырники в духовке, а не жарить, а сгущеночку заменить на ягоды, также добавить к блюду орехи и корицу.
0: Тоже вкусно, кстати.
1: Да. Овсянку быстрого приготовления с сахаром доктора называют самым обманчивым и достаточно бесполезным завтраком.
0: Да ты что?
1: Да. И как спасти здесь? Нужно крупные хлопья на воде отваривать, ягоды, грецкие орехи добавлять, семена льна, вместо сахара, опять же, корица.
0: Интересно.
1: Да.
0: Так получается, то есть овсянка, оказывается, не такая полезная?
1: Ну да, именно которая быстрого приготовления. Все-таки полезнее та, которая варится не меньше 15 минут. Да,
0: да, долго которая варим.
1: Да. А самым бесполезным считается завтрак, который состоит из кукурузных хлопьев, панкейков и пакетированного сока. Такой прием пищи содержит, ну, очень много сахара. Вместо хлопьев и сока из пакета рекомендуется выбирать гранолу без сахара, фрукты и греческий йогурт.
0: У меня греческий йогурт, кстати, дочка мелкая по утрам ест. Но она добавляет туда все-таки мюсли. Они не очень полезны, сколько я понял.
1: Гранолу можно.
0: Гранолу, запомнить бы еще.
1: Да, название запиши себе.
0: Очень приятно, что ты сдала сразу альтернативу, чем заменить.
1: Да, чтобы не пугались.
0: Потому что многие говорят, это плохо, а взамен ничего не предлагают.
1: Да.
0: Здесь же все, пожалуйста.
1: Так.
0: Мне понравился завтрак, яйцо пашот, у нас есть специальная пашотница, там овощи и вот вареная грудка. Красота.
1: Мне сырники понравились.
0: Сырники в духовке с корицей, орехами и ягодами тоже классно.
1: Хочу прямо сейчас.
0: Всем приятного аппетита, кто завтракает, всем доброе утро.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Интерлингва» Языковая академия «Талисман». За окном сейчас плюс 15 градусов. Синоптики нам обещали облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Первоуральске и Полевском сейчас плюс 9, в Асбесте плюс 10, в Туринске плюс 11 градусов.
2: Реклама. Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: 10 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Сегодня у нас четверг, 10 сентября. Какие праздники, кстати, есть, Маргарита?
1: Сегодня день макияжа, международный наш день.
0: Да. Ваш, девчонки, ну вы у нас красавицы. Я не знаю, ты часто пользуешься макияжем?
1: Ну я не часто, но я умею делать.
0: Ну просто
1: да,
0: девчонки, которые...
1: Да, я люблю, но вот, очень редко.
0: Это говорит взрослый человек, у меня просто дети там 13 лет, ну ладно, старше, да, она без макияжа просто не выходит.
2: Так это нормально.
0: Последний тренд — это приклеивание ресниц у нас. Да. У нас сейчас вся квартира в ресницах.
2: Тренируются.
1: В пучках, да. У меня дочка друзей, она тоже делает макияжи, и недавно мы у нее с девчонками стреляли косметику, потому что у нас нет столько. У нее огромная косметичка и реально пол чемодана.
0: Это правда, у нас в ванной столько пузырьков и бутылочек стоит, я не представляю, откуда они и что ты. И они все равно подтаскивают что-нибудь у меня. Я говорю, вы чего? У вас столько всего разного, я же вас ничего не беру. У меня гель для душа и мыло, все.
1: Они у тебя даже берут.
0: Да.
1: Причем, кстати, оказалось, что у меня в ванной светится зеркало, и я даже не знала, а мне дочка друзей показала, как можно его использовать в нужных целях, а я так не использую.
0: Все, дети уже в чем-то нас опережают.
1: Все лайфхаки.
0: Да, ну что, принимаем привет и поздравления. Мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Встречаем скоро уже диджея Дэна. Яна Ефимова делится свежими историями каждый час, но в 17:00 не пропусти наше вечернее шоу «Джем без правил». Всем отличного, легкого четверга. День

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. В Дагестане есть повреждения в результате ударов дронов в ВСУ. В Махачкале повреждена инфраструктура в порту, а также здание музыкально-драматического театра. Там произошли пожары, сообщил исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Возгорания оперативно ликвидированы, пострадавших нет. Напомню, накануне пожар произошел на набережной Сочи. При ударе беспилотных надводных катеров пострадали 8 человек. Накануне беспилотники впервые атаковали Ямал. Загорелось предприятие в объекте в Новом Уренгое, сообщает газета. Владимир Путин настроен на договоренности по украинскому конфликту, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя разговор с российским лидером. Путин хочет заключить сделку. Если этого захочет и Владимир Зеленский, то это было бы очень мило с его стороны, цитирует главу американского Белого дома издания «Коммерсант». Телефонный разговор между Путиным и Трампом прошел 8 сентября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, он был конструктивным и откровенным. Ранее Ушаков сообщил, что Путин может встретиться с Трампом на будущем саммите АТС. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Таксисты в Екатеринбурге устроили бойкот пенсионерки с тростью. Не хотят, чтобы она садилась на переднее сиденье. При этом у женщины больное колено, она может сидеть только впереди, вытянув ногу. По какой причине некоторым водителям это не нравится, непонятно. Они скандалят, иногда просто уезжают. Женщине 72 года, она специально откладывает деньги на такси, чтобы ездить в бассейн, плавание в котором ей необходимо для здоровья. Момент, когда водитель не дал пенсионерке сесть в машину и уехал, попал на камеру у входа в ее подъезд. Редакция портала Е1 обратилась за комментарием в пресс-службу сервиса такси. Стали известны хедлайнеры музыкальной программы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На главных сценах выступят Дима Билан, группы «Звери», «Моя Мишель», «Зиверт», а также «Хэттерс», Антоха МС, «Нилетто», рэпер СТ, Ваня Дмитриенко, Ума Турман, Сергей Бабунец, песнеры, поющие гитары и еще целый ряд исполнителей. Фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в Екатеринбург приедет президент Путин. Минувший август стал самым жарким месяцем в истории наблюдений на планете. Средняя глобальная температура воздуха составила плюс 16,96 по Цельсию. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные Европейской климатической службы Коперникус. Температура поднялась в августе более чем на 1,5 градуса выше до индустриального уровня. Ранее сообщалось, что волна жары во Франции сравнялась по длительности с рекордами июля 1983 года – 23 дня. В этом году в материковой Франции наблюдалось 3 волны жары – 14 дней в июне, 16 дней в июле, 23 дня с конца июля. Официальный доллар – 85,46, евро – 99,25.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: Всем добро-бодрого в Екатеринбурге. 11.04 за бортом. Пасмурно, периодически выглядывает солнце и плюс 14 пока градусов. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ну а в течение дня 15-19 выше нуля.

0: настроение
1: на Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Для прожженных эгоистов это не в диковинку, всегда себя выбираем. Но для тех, кто все-таки о других думает, не забывайте о себе любимом. Зиверт с эгоисткой на Jam FM, но для абсолютно 100% для всех хорошая музыка здесь на Jam FM. И хорошего четверга, предпоследнего рабочего. У микрофона я, диджей Дэн, скоро Дуа Липа, затем Свежачок. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Алёш Свик.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905. Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Солисты группы Ума Турман рассказали, как пишут новые треки. Артисты популярной группы заявили, что никогда не ждут прихода вдохновения для того, чтобы создать свежие музыкальные композиции. Братья Крестовские считают, что муза может и не появиться. Главный секрет в искреннем желании и дисциплине. Музыканты поделились. Чтобы начать сочинять, нужна тишина, свободное время, тетрадь, ручка и гитара. В этих обстоятельствах и приходит песня. Песня может получиться из чего угодно. Фраза, услышанная в разговоре, чья-то история жизни, а может и собственная. Как пишет Супер, исполнители отдельно отметили неожиданный всплеск моды на музыку 2000-х годов среди современных подростков. Братьев безумно удивляет и радует, когда на огромных стадионных концертах старшеклассники просят исполнить именно старые треки. Теперь мы точно знаем секрет успеха артистов. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» от салона «Любимая кухня». За бортом плюс 15 градусов. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ну а в течение дня 15-19 выше нуля.
1: Реклама.
4: Август был для школы.
5: Ох!
4: Сентябрь для вас.
5: Да!
4: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: знает.
1: Плохо или хорошо, не знаю. В ее случае. Ну, а так, если глобально, конечно, знание — это хорошо, это независимость, это профессионализм, это быстрота в задачах, работе, т.д. и т.п. DJ Smash на Jam FM, пусть у тебя все последнее будет обязательно сегодня присутствовать. Что касаемо работы, все получается, ладится. Ну, а для настроения добавлю хорошую музыку, чтобы ты знал, кто нас в ближайшем будущем ждет здесь на Jam FM. Это Энрике Иглесиас, затем Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Ну а прямо сейчас Нюш Кинг Конг. А меня зовут DJ Дэн. Всем привет.

0: Ничего не вижу, не слышу, не сплю с всепоглощающей любовью Бритни Спирс. Хитом 99-го года на Jam FM. Я без любви, выспавшись и с хорошей музыкой. Это в первую очередь Зауц Диджи Дэн. Скоро Филатов, Кайрос и Бурит, затем Сергей Лазарев. Ну а первыми в списке на Jam FM группа Бис.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза на Ясной 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вам выгода светит, езжайте в маяк. Низкие цены. Это наш знак. Продукты, напитки с запасом берем. О выгодных ценах мы маякнем.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: Jam FM.
6: И здесь снова музыка. Прямо сейчас
7: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! В Екатеринбурге откроют новое креативное пространство. Совсем скоро в нашем городе станет на одно творческое место больше. Дело в том, что по адресу улица Пушкина, 4, заработает пространство под названием «Истории». Оно совместит в себе сразу три концепции – лектория, кофейни и кинотеатра. Официальное открытие состоится уже завтра, 11 сентября. Как пишет Global City, в первый день работы гости площадки смогут узнать, как же появилась и развивалась улица Пушкина. На следующий день уральцам покажут клоунское кабаре, а вечером состоится атмосферный квартирник. Изюминкой события станет анатомический театр. Его проведет Антон Кочнев, специалист по костям. Отмечу, что для того, чтобы посетить активности, необходимо приобрести билеты. Я точно пойду, тем более самый центр города. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман». С бортом по-прежнему плюс 15. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В течение дня 15-19 тепла.
4: Реклама.
5: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
6: Нет, пока. А что?
5: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
7: Такая кунтяу, папа, я же тебя учила.
5: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
8: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Ну, почти убаюкали. Группа «Монахи и Нимб» текает на GMFM. У нас натекло 12.47. Время совсем не для сна, наоборот, для побед, свершений, работы, подвигов. Пусть так и будет. Удачно. Удачного четверга. Но для настроения хорошая музыка, как всегда, с меня. Зовут DJ Dan. Скоро Council Training, затем Зиверт. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп на GMFM. Артик и Асти.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
4: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Кстати, после сна, только хорошего, конечно же, намного больше сил, бодрости, ну и КПД в разы возрастает. Надеюсь, именно в таком состоянии ты сегодня, ну, как минимум тебе оного желаю. Ну и продуктивного легкого четверга. С меня, как всегда, хорошая музыка. Зовут DJ Dan. Скоро Ева Польна, затем The Colors. Ну а продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM. Люсь Чеботина.
1: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: днем.
1: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Да-да-да-да-да-да-да, Лада. Лада в автоцентре «Восток». Да.
3: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
4: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102,5.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Рузиль Миникаев станет папой во второй раз. Актер известного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и его супруга ждут второго ребенка. Об этой чудесной новости пара сообщила в соцсетях. Поклонники буквально кричат от восторга, потому что за последние годы пара успела стать любимчиками публики. У Рузиля и Азиза уже подрастает сын по имени Рамиль. Мальчик обожает проводить досуг вместе с родителями, а они находятся с ним на одной волне. Ранее Азиза говорила, что мечтает о дочке. Супруги также придумали имя для будущей малышки, но пока что его не раскрывают. Как пишет Супер, Рузиль и Азиза поженились в 2020 году. Познакомились во время учебы в Казанском актерском училище. Первенец пары появился на свет 3 года назад. Пожелаем маме и малышу крепкого здоровья. Ну и в целом очень красивая и молодая семья. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салона «Любимая кухня». За бортом пасмурно и в центре города плюс 17. На завтра, пятницу, на 11 сентября, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля.
0: Реклама.
3: Август был для школы.
4: Ох!
3: Сентябрь для вас.
4: Да!
3: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравление прилетело на свою любимую медсестру Татьяну Андреевну с днем рождения. Море путешествий и вдохновения. Это от Натальи прилетело. Но если вот море путешествий, значит, должен быть толстенький такой увесистый тревел-бук. Но так или иначе, Татьяна Андреевна, вас с днем рождения. Наталья, спасибо большое. Ну и всех именинников, у кого сегодня 10 сентября, с днешечками. Пусть ваши желания обязательно исполняются.

Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ.
3: И здесь снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: Пока-пока, котики, мои пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: Пицца, Жака, Жука, пицца.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Новости на Jam.fm.
3: Добрый день. Владимир Путин поручил МВД инициировать работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России. На встрече с первым замглавой МВД, начальником миграционной службы Андреем Кикотем, президент уточнил, что идет речь, в частности, о преподавании детям русского языка, чем должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство, пишет РИА Новости. Напомню, в правительстве проходит согласование законопроект о реформе системы организованного набора работников иностранцев. Их планируют централизованно привозить к месту работы, обеспечивать жильем, по окончании контракта отправлять на родину, пишет Фонтанка. В Нижнем Тагиле стартовали судебные прения по уголовному делу о взрыве жилого дома на улице Сибирская, 1 в августе 2024-го, когда погибли 11 человек. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» предъявлено обвинение по статье выполнения работы, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели людей. Женщине-собственнице квартиры на первом этаже, потерявшей во время трагедии дочку, предъявлено обвинение по статье причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Гособвинитель попросил суд назначить газовикам по 9 лет колонии общего режима, жительнице дома 3 года колонии поселения, пишет «Новый день». Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На днях горожане получили уведомление о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться, но изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор области. По данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа в воде, небольшое изменение цветности. Но качество горячей воды по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам, отмечают энергетики, пишет «Новый день». Почти трехкратное падение производства красной икры в России минувшим летом связано в первую очередь с плохой добычей лососевых рыб путиной, сообщает газета «Известия». В Росрыболовстве сообщили, что суммарный объем вылова тихоокеанских лососей составил немногим более 92 тысяч тонн, при изначальном прогнозе 227 тысяч. О серьезных проблемах с выловом рыбы ранее заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Путина в этом году отстала от рекордного показателя 2018 года почти в 10 раз, пишет газета.ру. Отшельница Агафья Лыкова собрала хороший урожай картофеля и моркови, а студенты помогли ей собрать ягоды. Об этом рассказал бизнесмен Али Узденов, который помогает женщине. По его словам, сейчас с Агафьей живет послушник, помогает заготовить дрова на зиму. До зимы также ей завезут муку, корм для коз и собак и фрукты, пишет РИА Новости. Напоминает, что в начале сентября медведь пытался напасть на отшельницу. В апреле еще один зверь утащил у нее собаку. Хищники продолжают бродить в окрестностях хижины Агафьи. В заповеднике считают, что животные могли выйти к людям из-за плохого урожая дикоросов. Официальный доллар 85.46, евро 99.25.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазуриц» в центре города, плюс 17. На завтра, в пятницу 11 сентября, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12. Завтра днем 15-18 тепла.
2: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: «Хочу знать, где ты». Шведская группа «Дабат» здесь на Jam FM. Где бы ты ни находился, тебе большой привет. Ну, а в первую очередь, только хорошая музыка. Ну и легкого четверга. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Анна Асти, затем Филатов и Кэрос. Ну, а первым в списке Коста Лакоста на Jam FM.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я куплю плюс, Тенет плюс. Плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
1: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
2: Это новый Тенет плюс.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: И итальянское трио «Медуза» и американский музыкант Генри Камамиль на Jam FM. Яна Ефимова приготовила свежие истории буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. А студио.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Анджелина Джоли хочет пожить для себя. Актриса объявила, что официально открыта к переменам жизни. Сейчас все ее дети выросли и стали самостоятельными. А потому она наконец решила посвятить время самой себе. Она поделилась. «Это отдельные люди с огромным потенциалом, и я ими горжусь. Теперь они сами хотят, чтобы я вела полевую работу в Камбодже, путешествовала по миру и звонила им условно из Туниса». По данным Супер, скандальный развод с Брэдом Питтом сильно вымотал актрису. Сейчас Анджелина планирует вернуться к пилотированию самолетов и поездкам на мотоцикле. Звезда обожает драйв и безумно соскучилась по острым ощущениям. Напомню, что Анджелина – мама 6 детей. Наследники полностью перестали общаться со звездным отцом и сменили фамилию. Думаю, что Анджелина точно нуждается в отдыхе. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман» в центре города плюс 18. На завтра, пятницу, 11 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля.
1: Реклама.
10: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
11: Нет, пока. А что?
10: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
12: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
10: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
13: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И снова немного твоего позитивчика. Сегодня день рождения у Даши, а посему Даша тебя с днем рождения, крепкого здоровья, семья поздравляет. И Джем ФМ, конечно же, обязательно. Александр, всем привет, мы супер, так держать, ну не знаю. Будем стараться, обязательно. Саш, спасибо вам. Привет всему Екатеринбургу. Ну и всем хорошего четверга и хорошей погоды, Павел желает. Ну, с погодой пока у нас норм, чтобы не сглазить. Всем привет от Владимира Владимировича. Спасибо. Я лично поймал. Если есть что сказать, написать, выходи на связь. Отзовись, порадуй. На Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

о настоящем плече мужском, надежном. Группа «Винтаж» здесь, на Джем ФМ, мужчинам, дамам, девчонкам, мальчишкам. Большой привет, ну и на уверенности, конечно, в дне сегодняшнем и вообще. Пусть это все приправляется, будет приправлено хорошим настроением. Меня зовут Диджей Тен, я же это делаю с помощью хорошей музыки. Скоро блестящий, еще раньше Джонни. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джем ФМ «Purple Disco Machine» группа «Hertz».

0: Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Сергей Глушко активно осваивает мастерство художника. Супруг Наташи Королевой оставил танцевальную карьеру, но все равно тянется к творчеству. Так он словил вдохновение и решил написать портрет любимой. Он нарисовал картину, где певица изображена в объятиях белоснежного лебедя. Артист прокомментировал. Цитирую. «Готовлюсь к выставке. 180 на 140. Холст, масло. Как бы ее назвать?» Поклонники тут же проявили фантазию и накидали Сергею несколько вариантов для названия творения. В сети написали. «Лебедь белая. Очень красивая картина. Царевна Натальюшка. Моя муза. Мое вдохновение. Королева-лебедь. Гусыня». Отмечу, что в последнее время Тарзан особенно активно проявляет внимание к супруге. Например, недавно он подарил Наташе Королевой баню. Вот он, настоящий романтик. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». За бортом без изменений. В центре города плюс 17 и преимущественно пасмурно. На завтра пятницу, на 11 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12. Завтра днем 15-18. Тепла.
0: Реклама.
3: Август был для школы.
4: Ох!
3: Сентябрь для вас.
4: Да!
3: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
5: Акция действует до конца сентября этого года.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Немного диска, Special For You, нью-йоркское очарование и нью-йоркский дуэт Даксос на Jam FM. Ну а у нас в Екатеринбурге потихонечку подкрадывается вечер со всеми приятностями. Ну а здесь на Jam FM только хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Амирчик, затем Feist of Family. Ну а первым ми в списке группа Добро.
2: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-08». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Об этом сообщили в СКР. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что часть пляжей временно закрыта для посещения до полного устранения последствий. По его словам, курортная инфраструктура пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление, элементы фасадов. На остальной территории города обстановка штатная. Ранее власти сообщали, что 9 сентября в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали 28 человек, четверо госпитализированы. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретено

0: 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды. Горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка». На даты Международного фестиваля молодежи забронированы почти все номера в екатеринбургских отелях, а на оставшиеся номера заметно в разы подняли цены. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он стартует в пятницу в парке Маяковского. Площадка будет открыта до 15 сентября. В первый фестивальный день в парке будут работать три экспозиции: симфония узоров, орнаменты в традиционной культуре народов Урала, Екатеринбург, истории добрососедства, уральские народы, уральские книги. Вход на все мероприятия свободный. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли четыре ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур». Автоцентр «Глазуриц» в центре города, плюс 18. На завтра, пятницу, 11 сентября, нам синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях, слабый ночью до плюс 12, завтра днем 15-18 тепла.
1: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур». Управляй будущим.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Любовь, стереосектор, Эдвард Майвик и Джигулина на Джим ФМ, а у нас вечер, солнышком отличный, разгорается, если сюда еще и любовь добавить, и хорошее настроение, будет совсем огонь. Вот именно так пусть он и начинается, вечер четверга, и не забывай, что завтра, кстати, тоже классное событие, пятница, последний рабочий. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Мари Краймбрери, затем Коста Лакоста, ну а подхватит эстафету Юлия Михальчик на Джим ФМ.
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: половины пятого в Екатеринбурге. Через минутку с небольшим свежая история Яна Ефимова. Затем прогноз погоды. Ну и продолжит музыкальный нон-стоп группа «Рефлекс» на Jam.fm.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здоровье – ключ к счастью.
4: Медицинский центр «Шанс».
3: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
4: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
5: Телефон рекламной службы «Jam.fm».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Jam.fm».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam.fm.
9: Привет! Дэниел Рэдклифф может вернуться в большое кино. Актер получил мировую известность благодаря роли мальчика, который выжил в известной серии фильмов о Гарри Поттере. После ошеломительного успеха он пытался сниматься в других кинокартинах, но они не принесли такого восторга. Как сообщают зарубежные источники, совсем скоро Дэниел может вернуться в этот сюжет. По данным портала Супер, Рэдклифф ведет переговоры с HBO о возможном участии в новом сериале по мотивам книг Джоан Роулинг. Удивительно, но он может получить роль Волан-де-Морта, главного противника Гарри Поттера. Но кинокомпания пока официально не подтверждала эту информацию. Поклонники в шоке. Им сложно представить актера именно в таком амплуа. Соглашусь, вот это поворот. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
8: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». Периодически выглядывает солнце в центре города. Плюс 19. На завтра, пятницу, 11 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12. Завтра днем 15-18. Выше нуля.
1: Реклама.
10: Доча из «Талисмана» еще не пришла?
11: Нет, пока. А что?
10: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
12: Да кай кунчал, папа, я же тебя учила.
10: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
13: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Миша Миллер и Алекс Веля с сердечным набатом, бам-бам-бам, на GMFM. Ну а наш Миша Киселев и Яна Ефимова здесь появятся в рамках вечернего шоу «Джем без правил» уже в 17.00. И не просто сердечным набатом, перестуком, а еще и с подарками. Тема на вечер сегодняшний – твой лучший способ вечером забыть о работе, учебе. Ну, в общем, убиваем двух зайцев. Может, кто-то возьмет на заметочку твой способ, твой лайфхак. Ну и в том числе, конечно, можешь выиграть подарок. Автору лучшего сообщения предусмотрен приз. Итак, твой лучший способ вечером забыть о работе, учебе и т.д. и т.п. В общем, расслабиться. Можешь варианты прислать в Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, либо в группе GMFM ВКонтакте. Там появится пост в комментах. Оставляй. Итак, не пропусти вечернее шоу «Джем без правил». А меня зовут Диджей Дэн. Всем наилучшего, ну как минимум хорошего вечера четверга. Скоро дискотека «Авария», затем Люси Ботина. Ну а подхватит эстафету Серябкина на GMFM.
1: Реклама. Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. «Джем-ФМ».

0: пусто, тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: www.radiojamfm.ru

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье».

0: здоровье. Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 22 минуты, за окном в центре города 19 градусов со знаком плюс. Сегодня такое, знаете, прохладное солнце, но это не мешает нам обсуждать тему, которая сегодня существует вечером. Назови-ка мне свой лучший способ вечером забыть о работе, забыть об учебе. Я подумал о том, что если вы на работе еще и учитесь, но вы собрали какой-то супер комбо, вам надо вдвойне релаксировать. Вконтакте нам написали, Юля говорит о том, что в ванную прилечь с пеной, лежать, расслабляться, забыв о работе. Согласен, хотя в моей жизни душ как-то больше существует, потому что бежит водичка, водичка, вода на меня, на меня, на меня. Много строек прохладных и мокрой воды. В общем, моют волосы мои. Вот такая мне присказка помогает забыть о всех делах и заботах. Катя нам говорит, включить аудиокнигу и пойти гулять с собачкой. Благо на улице такая классная погода. Согласен, Кать, большая молодец. Но опять же, аудиокнига. А, ну там, наверное, какой-то художественная литература. Ну, напиши тогда, не знаю, автора своего любимого. Нам надо понимать, что ты читаешь, под какую конкретно книгу ты бы расслаблялась. Маша нам говорит, пойти на тренировку в зал. Согласен, потому что даже с психологической точки зрения, любое физическое действие, оно выталкивает мысли, которые пытаются пролазить к вам в голову уже после рабочего дня, не знаю, там, заполнить отчет или сделать какую-то публикацию. Ну, в общем, все то, что связано с вашей работой. Продолжаю принимать сообщение. Кстати, ты можешь это сделать абсолютно везде. Ну, например, в личку, если любишь тет-а-тет. Плюс 7-932-020-1025. Также канал у нас есть, радио Джем FM Екатеринбург или ВКонтакте. Тоже жду тебя. В конце этого часа подведу итоги и все-таки награжу крутым призом. Наградим. Наградам. Тут, понимаете, не важно как, важно чем. А, конечно, пригласительным в континент. Синема АЛЛАТРЬ на любой абсолютно фильм. Поэтому выбирайте, куда написать, пишите и ждите ответа.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Да!

0: маякнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».
2: Вечернее шоу на «Джем-ФМ».
3: «Джем» без правил.
4: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
5: Юрий Лоза заявил, что Земля не может вращаться вокруг Солнца. Артист на днях усомнился в том, что Земля вращается вокруг звезды. Он совершенно не верит ученым, которые утверждают об обратном. Я его процитирую. «Я не верю в то, что наша Земля летит с огромной скоростью куда-то и вокруг Солнца крутится. Я этого не вижу, не просто потому, что я такой подслеповатый». Артист даже сам проводит свои исследования. Он тщательно наблюдает за облаками и говорит, ну почему тучки, которые совершенно с Землей не связаны, летят с такой же скоростью и даже обгоняют, когда летят в сторону движения Земли? В общем, Юрий совершенно не понимает, как же такое может быть. Многие поклонники, конечно, умилились и посмеялись над таким утверждением.
4: Давайте узнаем, что интересного происходит за окном.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
6: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салона «Любимая кухня». На завтра пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля.
3: Реклама.
7: Август был для школы.
8: Ох!
7: Сентябрь для вас.
8: Да!
7: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
8: Акция действует до конца сентября этого года.
2: Джем без правил.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
3: Джем без правил.

0: вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 40 минут, за окном в центре города плюс 18. Вы знаете, каждый день сентября с большим удовольствием говорю о том, что плюс. А если бы еще и за 20, ну магия бы какая-то была. Возвращаемся к вопросу этого вечера, который я задаю всем и каждому, и хочу получить на него ответ. Расскажи свой лучший способ вечером забыть о работе, об учебе. В общем, если есть какие-то, знаете, напряжения для вашего серого вещества, вот расскажи, как можно расслабиться. Костя говорит: добрый вечер, способ забыть о работе вечером — это когда ты приходишь домой, а к тебе бегут три маленькие дочки, кричат: ура, папа пришел! Это круто. Безусловно, это, знаете, такая мотивация для того, чтобы действительно быть лучше. Я вот тоже в какой-то момент прихожу домой, и если у меня вдруг нет настроения, ну, такое бывает, да, я тоже человек, и у меня тоже бегут дети, я такой: я не могу просто быть, ну, такой колючкой, поэтому всегда улыбаюсь. Вера говорит: я, когда устаю на работе и от работы, ты собираешься со своим мужчиной на Ямал. О, как, Вера, то есть если мы просто книжку достаем, то она такая: я на Ямал, и мы едем отдыхать. Эти выходные, например, мы успели порыбачить, поймали щуку. Вот тебе, пожалуйста. Девочки, рыбаки тоже в таком невероятном формате могут быть. А нам Женя пишет: Евгений, наидобрейший вечерочек. Самый лучший способ отвлечься от работы — это включить Джем FM по дороге домой. О, Женя, вот как сладко стало, да, чувствуете, как сладко стало в студии в одну секунду и в один момент. Ладно, в канал вы тоже отправляете сообщение. Оля говорит: последние пару месяцев подсела на картины по номерам. Оля, это вообще легенда, картина по номерам — это база, понимаете? Я вам дам такой лайфхак: если вы идете на день рождения или на какой-то праздник, безусловно, лучший подарок — это что? Это кэш, конечно, деньги, но второй лучший подарок — это картина по номерам. Вы останетесь в памяти всех гостей, которые там есть. Алён нам пишет: а я делаю уроки с ребенком во второй класс. Задачки, что задают, такие легкие, что про свою работу забываешь. Хотя она говорит: я экономист. Ну, а как ты? И цифрами, и цифры тебя разгружают. Ну, быть может, и это и делает как раз-таки тебя экономистом. А меня это экономистом не делает. Я, наоборот, подарки не экономлю, а раздаю. Через 10 минут подведу итоги и узнаем, кто же сегодня забрал наш главный приз?

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут, пришло время наградить победителя, ну или в моем случае победительницу, но прежде чем я это сделаю, нам еще один наш слушатель отправил, Аня говорит, добрый вечер, чтобы вечером забрать про работу, сядьте за уроки с ребенком. Да, но здесь главное не завестись, понимаете, здесь главное держать себя тоже в руках. Ну а теперь отправляемся к победителю, сегодня мы награждаем Алену, и Алена у нас здесь, на нашем телефоне. Ален, привет тебе!
3: Всем здравствуйте! Ура, ура, ура!
2: Ну, я, во-первых, хочу тебя поздравить, ты большая молодец, и ты получаешь пригласительный в Континент Синема «АЛЛАТРЬ» на любой фильм. Прежде чем мы с тобой подумаем, с кем ты пойдешь, расскажи, пожалуйста, всем, как же ты расслабляешься после работы?
3: Ну, мы с ребенком, я приезжаю, с ребенком начинаем делать уроки, и там такой подход более творческий, и ты вообще отключаешься от той сложной работы и думаешь, господи, какие легкие задачки, не то, что тебе на работе задают. Так что ребенок, он еще и рассказывает, как у него в школе дела прошли. И вот вся моя интересная, и поэтому отвлекаешься и проводишь с ребенком еще и время.
2: Можно ли констатировать тот факт, что действительно вас разгружает после, собственно, рабочего дня просто любовь близкого человека? Вот
3: о,
2: вы
3: да.
2: Все вывели такой прекрасный итог. Ну и давай решай, с кем пойдешь, там пригласительный на двоих. Есть кому с тобой пойти? С кем пойдешь?
3: Если на двоих, то, наверное, с мужем пойдем.
2: В смысле с мужем? Вообще-то ты с ребенком там уроки делаешь. Ну ладно, это, конечно, шутки, не более того. Ну а теперь на счет 3-4 крикнешь ура. Договорились? Готово?
3: Да.
2: 3-4!
3: Ура!
2: Вот теперь другое дело. Все, Ален, спасибо тебе большое, что в этот вечер мы с тобой поговорили. Прекрасного тебе. Значит, ты же урок сейчас поехала делать. Все, давайте не отвлекаем. Ну, а мы продолжаем танцевать и наслаждаться здесь вечерним шоу «Джем без правил».

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Визит Владимира Путина в Индию продлится с 11 по 13 сентября, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Владимир Путин встретится с индийским премьером Нарендрой Моди. Запланированы также переговоры с другими зарубежными лидерами. Фигурантом по делу о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле в августе 2024 года, когда погибли 11 человек, запросили 9 лет колонии. Такое наказание гособвинение предлагает для мастера и двух слесарей компании «Газэкс». Для хозяйки квартиры, где произошла утечка, запросили 3 года поселения, пишет «Коммерсант». Председателя фракции «Яблоко» в Екатеринбургской гордуме Константина Киселева оштрафовали на 2000 рублей по административному делу за публикации политика в соцсетях в 2019-2021 годах. Под такие же обвинения попали еще 5 однопартийцев, Киселева, сообщает «Ядин». В Екатеринбурге начинает работу 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных площадках 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочницы» для детей от 3 лет. Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица» театра из Петербурга. Это история о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробная информация о фестивале на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. В некоторых местах реку уже можно просто перейти пешком. Как пишет телеграм-канал «Шот», в последние годы Волга в Тверской области мелеет на глазах. Испарение воды увеличивается одновременно с ростом температуры. Большую роль играют теплые зимы из-за постоянных оттепелей. Снег тает раньше, запасы воды сокращаются, и весной река не получает привычного объема воды. Страдает даже судоходство и грузоперевозки. В кинотеатрах Екатеринбурга покажут всю культовую сагу «Сумерки». Первая часть на больших экранах будет 17 сентября. Дальше фильмы будут выходить с интервалом примерно в месяц, пишет «Новый день». iPhone 18 уже продают на Wildberries. Ценник от 170 тысяч до почти 300 тысяч рублей. Правда, привезут телефон только в октябре после официального старта продаж. Доллар 85.46, евро 99.25.
1: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». На завтра, пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных

0: направлении слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца сентября этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34-43-200. G-Tour. Управляй будущим.
2: Джем без правил.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на Джем FM.
3: Джем без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время для лайфхаков и трендов. Расскажу вам такой лайфхак, который помогает избавиться от цифрового носителя. Ладно, цифровой детокс, я прозвал его так. Первый лайфхак называется «Глупый телефон для выходных». Набирает популярность тренд на покупку самого простого кнопочного телефона, назовем его «звонилка», где нет интернета. И вы можете получать только либо звонки, либо смски. Я подумал о том, что кто-то сейчас задается вопросом, а как же, ну все равно же будут звонить. И значит, я специально сегодня посчитал количество раз, которые мне позвонили. И это было 0 человек мне позвонило. Все время пишут либо в мессенджерах, либо просто кто-то кидает смс-ку, если вдруг у него не работает интернет в данную минуту времени. И я подумал о том, что это действительно работает, но опять применимо, наверное, не для всех, потому что вот моя личная жизнь и работа, она тоже связана, безусловно, с телефоном, но попробовать стоит. Это просто для того, чтобы вы концентрировались именно на тех самых моментах. То есть, когда у вас есть время немножко передохнуть или выходной, используйте лайфхак под названием «Глупый». Покупаете звонилочку, я посмотрел, кстати, порядка, ну, где-то 800 тысяч рублей она будет стоить, но тут, конечно, на вкус и цвет вопросов нет. Значит, вы полностью разгружаете мозг реально от уведомлений, от соцсетей, и не можете физически это сделать, хотя в какой-то момент я подумал, наверное, вы будете чувствовать вот этот легкий детокс, но что делать? Также, низкоинформационная диета. В чем суть лайфхака? Вам нужно жестко ограничить каналы своих новостей. То есть вот откуда вы употребляете вот эту новостную ленту, вы просто выберите для себя топ-2. Вот две штуки, те, которые действительно информируют вас на день грядущий или говорят о том, что уже произошло в течение этого дня. Так вы немножко высвобождаете, во-первых, свое время, то есть вы не залазите во все каналы, проверяете, смотрите, и, конечно, вы убираете фоновую тревожность, которая в момент поступления сообщения вы уже сразу начинаете читать. Но тут, наверное, нужно... Почему именно, кстати, два, я подумал? А все дело в том, что вы сверяете информацию в двух разных источниках. И если она действительно совпадает, вуаля, вот вам, собственно, и новость. Зачем эти 20 каналов? Причем, если они направлены на одну и ту же сторону.
3: Я нашла такой тренд. Парни-зумеры начали отказываться от душа перед свиданиями. Особенно актуален этот тренд в соцсетях. Многие парни просто решили, что мыться – это для слабых, и назвали это феромон-максинг. Суть в том, что отказ от душа, дезодорантов, парфюма якобы может усилить, по их мнению, привлекательность в глазах девушек. Все за счет естественного мужского аромата. Многие девушки подтверждают, что действительно все чаще к ним на свидание приходят именно такие мужчины. Дамы просто разворачиваются и уходят. Ну, я бы точно не хотела нарваться на того, кто поддерживает такой тренд. А вообще, чего только не придумают, чтобы не мыться.
2: Ну, а прям по курсу Марии Краймбери «Океан». Как красиво.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: пикнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: А теперь немного о ситуации на дорогах. В Екатеринбурге 5 баллов движения плотное. По данным Яндекс.Карты, где же крупнейший из них? Проспект Ленина от Луначарского до Хохрякова 15-20 минут придется постоять. Также улица Куйбышева от 8 марта до Московской. 15 минут просидите в автомобиле. Московская улица от Хомякова до Куйбышева тоже 15-20 минут проведете в дороге. Ищите, как это можно объехать.
2: И снова музыка прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для голых фактов. Немножко литературной такой истории. Быть может, вы знаете сказку «12 месяцев». Что значит «быть может»? Вы знаете сказку «12 месяцев». И, кстати, в какой-то момент жизни Уолт Дисней, да-да-да, именно тот самый Дисней, хотел экранизировать «12 месяцев» и пытался связаться с автором для получения, естественно, разрешения. То есть он не мог просто взять и экранизировать. Конечно, нужно было письменное разрешение. Но из-за обстановки, которая царила в те годы, к Маршаку это письмо только через 9 месяцев дошло после отправки. Было бы символично, да, если через 12. В итоге мультфильм от Диснея по зимней сказке «12 месяцев» так, к сожалению, не получился. Но зато юные зрители позднее увидели сюжет Маршака в экранизации «Союз мультфильма». Вот придите сегодня вечером, посмотрите и подумайте, как же это могло выглядеть в глазах Диснея. Быть может, не «Моана» стала бы хитом, а именно «12 месяцев».
3: Ну а мы с вами отправляемся в Америку. Там уже более 4 десятилетий в одном городке собирают микологов и любителей грибов на необычный праздник. Здесь обсуждают исследования, обмениваются опытом выращивания и, конечно, секретами тихой охоты. А затем переодеваются и отправляются в лес. И как раз-таки в этот момент начинается настоящее зрелище, когда участники надевают костюмы грибов, лесных духов и всевозможных фантастических существ. Выглядит это скорее как сказочный парад, чем такой обычный поход с корзинкой. Причина такого праздника вполне серьезная. Леса вокруг этого города отличаются огромным разнообразием грибов, среди которых есть как съедобные, так и опасные виды. В итоге обычный поиск грибов превращается в несколько дней науки, костюмов и настоящего такого лесного безумия.
2: Ну а к нам в музыкальные гости забежал лирик, аутентичная. Давайте наслаждаться музыкой и, быть может, немножко пританцовывать.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И главный приз... Автомобиль!
6: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент.

0: Кольцевая 4.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения сроков мести ради получения призов на acedefismostok.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235-0905.
2: 235-0905.
0: Jam FM. Без правил. Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
3: Александр Шепс рассказал, сколько писем в день получает от своих преданных поклонниц. Для тех, кто не знает, это известный медиум из шоу «Битвы экстрасенсов». Такой настоящий голубоглазый сердцеед, я бы его назвала так. Поделился с журналистами о том, сколько же писем получает в день от своих преданных поклонниц и фанаток. По заявлению Александра, писем 30 в день он точно получает, и вообще уже сбился со счету. Несмотря на то, что телезвезда не любит афишировать личную жизнь, Александр все же признался, что его сердце сейчас занято, и, возможно, уже писем станет гораздо меньше. Кстати, любовные послания отправляют как в соцсетях, так и на бумажных, представляете, носителях. Как-то узнают адрес, куда отправлять тоже. Я думаю, что ему такие письма только греют душу, и он уже просто не сможет без них жить, даже если, например, поженится.
0: А прямо сейчас давайте узнаем, что происходит за окном.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
5: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». На завтра пятницу, 11 сентября, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18 тепла.
4: Реклама.
6: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
7: Нет, пока. А что?
6: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
8: Да кай кунчал, папа, я же тебя учила.
6: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
9: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Если вы еще не знаете, куда, где и как, вот вам, пожалуйста, планы на вечер.
3: Сегодня я хочу рассказать о новейшей российской комедии. Фильм называется «Между нами девочками». По сюжету три лучшие подружки решают устроить традиционный такой спа-отдых. Им надоела рутина, проблемы на работе, надоедливые свекрови. Однако к их такому девчачьему путешествию неожиданно присоединяется будущая свекровь одной из них. Ее зовут Маргарита Павловна. И тут как раз-таки начинаются настоящие приключения. Они попадают в смешные ситуации, им приходится из них выкручиваться, находить общий язык с этой женщиной. А взгляды у них абсолютно разные. Она не понимает их, а они не понимают ее. Все это, конечно, безумно нагнетает обстановку. В итоге каждая из героинь вынуждена задуматься, чего же она на самом деле хочет от этой жизни. Этот фильм, несмотря на юмор, несет в себе свою философию. Как уже отмечают зрители, это такая легкая комедия о женской дружбе. И, конечно, столкновение разных мировоззрений, потому что даже в комедии должен быть конфликт, чтобы было интересно смотреть. Многие утверждают, что фильм чем-то похож на картину «О чем говорят мужчины» квартета И, но в таком женском исполнении.
2: Поэтому выбирайте, приходите, смотрите, наслаждайтесь. Ну а дальше здесь на Jam FM блестящие «За четыре моря». Вдруг вы не соберетесь в кино, а вдруг вы соберетесь в отпуск.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Ну и хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто этот четверг был вместе со мной. Хочется пожелать вам, конечно, приятного вечера. Быть может, кто-то едет домой и просто приляжет на диванчик и будет продолжать наслаждаться этим вечером. А быть может, кто-то придет домой, соберет спортивную сумку, отправится в зал. Не имеет значения на самом деле. Здесь важно, чтобы вам это действительно нравилось. Сегодня мы разговаривали на тему «Твой лучший способ вечером забыть о работе и учебе». В данном случае, наверное, какого-то идеального рецепта для всех не существует, потому что, как показала практика, он индивидуален у всех и у каждого. Вот у меня, например, это поделать что-то ручками, построить, не знаю, позаниматься в зале. То есть все то, что физически меня бы отвлекало именно от моего мыслительного процесса. Тогда действительно все бы схлопнулось и все бы с вами получилось. Сегодня говорили про лайфхаки и тренды, рассказал о том, чтобы немножко осуществить такой свой легкий информационный детокс. Вы можете на пару дней отказаться от телефона. Но давайте только будем честны друг с другом. Возьмите эти пару дней, когда у вас будет выходной. Вот когда у вас два официально выходных, купите кнопочный телефон, и ничего туда, естественно, вы установить не сможете, а, следовательно, будете разгружать все, что находится у вас в голове. Да, не будет вас волновать, не тревожить, просто отдыхайте. Все, это же выходной. По-другому никак. Ну, а у нас с вами не выходной, потому что завтра еще пятница. Но, опять же, четверг, это же маленькая пятница. Это можно тоже с большим удовольствием провести вечер. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, мне сегодня было с вами хорошо. Я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.
3: Двор детства.

0: Молодцы. Стрелочников стоит от Челюскинца до Черепанова, объезжает Московская до Амундсена, Большакова от Белинского до 8 марта, Ленин от Восточки до Крыла Липникта, постоим на Репина в Верхнесетском бульваре Кирова, от площади Коммунаров до Тукри, на Амундсена от Бардина до Объездной, на Машинной от Фурманова до Щерс.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК «Застройщик».
4: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
6: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
8: Я все знаю! Ты убил его!
7: Нет, Люк. Я...
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Нет!
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Телефон рекламной службы JAM-FM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: JAM-FM.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Свежие истории на JAM-FM.
16: Привет! Рузиль Миникаев станет папой во второй раз. Актер известного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и его супруга ждут второго ребенка. Об этой чудесной новости пара сообщила в соцсетях. Поклонники буквально кричат от восторга, потому что за последние годы пара успела стать любимчиками публики. У Рузиля и Азиза уже подрастает сын по имени Рамиль. Мальчик обожает проводить досуг вместе с родителями, а они находятся с ним на одной волне. Ранее Азиза говорила, что мечтает о дочке. Супруги также придумали имя для будущей малышки, но пока что его не раскрывают. Как пишет Супер, Рузиль и Азиза поженились в 2020 году. Познакомились во время учебы в Казанском актерском училище. Первенец пары появился на свет 3 года назад. Пожелаем маме и малышу крепкого здоровья. Ну и в целом очень красивая и молодая семья. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
15: Прогноз погоды на JAM-FM.
17: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» салона «Любимая кухня». На завтра пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля. Также завтра в Реже, Краснотуринской ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 18.
18: Реклама.
19: Август был для школы.
20: Ох!
19: Сентябрь для вас.
20: Да!
19: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
21: Акция действует до конца сентября этого года.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Да-да-да-да-да-да-да, Лада. Лада в автоцентре «Восток». Да.
2: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: Что

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он также сказал, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева. Ситуация на земле для Украины становится все хуже. И Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой в энергетике. Но этот вариант не обсуждается, сказал Песков. Уголовное дело завели на сотрудников Екатеринбургского водоканала из-за

0: Дал, а хулиганов сейчас ищет полиция, пишет Ураунд.
1: На уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сергей Глушко активно осваивает мастерство художника. Супруг Наташи Королёвой оставил танцевальную карьеру, но все равно тянется к творчеству. Так он словил вдохновение и решил написать портрет любимой. Он нарисовал картину, где певица изображена в объятиях белоснежного лебедя. Артист прокомментировал. Цитирую. «Готовлюсь к выставке. 180 на 140. Холст. Масло. Как бы ее назвать?» Поклонники тут же проявили фантазию и накидали Сергею несколько вариантов для названия творения. В сети написали. «Лебедь белая. Очень красивая картина. Царевна Натальюшка. Моя муза. Мое вдохновение. Королева-лебедь. Гусыня». Отмечу, что в последнее время Тарзан особенно активно проявляет внимание к супруге. Например, недавно он подарил Наташе Королевой баню. Вот он, настоящий романтик. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на злове.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 18.

0: нравится мне.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Дэниел Рэдклифф может вернуться в большое кино. Актер получил мировую известность благодаря роли мальчика, который выжил в известной серии фильмов о Гарри Поттере. После ошеломительного успеха он пытался сниматься в других кинокартинах, но они не принесли такого восторга. Как сообщают зарубежные источники, совсем скоро Дэниел может вернуться в этот сюжет. По данным портала Супер, Рэдклифф ведет переговоры с HBO о возможном участии в новом сериале по мотивам книг Джоан Роулинг. Удивительно, но он может получить роль Волан-де-Морта, главного противника Гарри Поттера. Но кинокомпания пока официально не подтверждала эту информацию. Поклонники в шоке. Им сложно представить актера именно в таком амплуа. Соглашусь, вот это поворот. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
4: Пока-пока, котики, мои пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пицца.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 11 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 15-18, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: ми Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Без тебя жизнь.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем.
1: Джем FM.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.